я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит, я уже еду.
0: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: «Разные мысли». Прежде чем сжигать мосты, посмотри, на том ли ты берегу.
1: Жернова. В Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ультра HD 4К телевизор Haier всего за 209 990 тенге. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс 00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Білдің, төрт тізесі бар.
0: Жарнама. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356

В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: «Грязные мысли». Когда добиваются цели всеми правдами и неправдами, то неправд обычно бывает больше. Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
1: МС Радиосында Жернова. 350 алпыс

0: радионың үздігі NS. NS.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Разные мысли. Хочешь обеспеченного мужчину? Возьми и обеспечь. Жернова.
1: Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно только с 10 по 30 августа. Ноутбук Lenovo с процессором Ryzen 5 всего за 429 990 тенге. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: По избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: НС радиосында жарнама. 356

0: вкусом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну, прямо сейчас, друзья мои, стартует программа Лайв-чат. 15 часов 1 минута. Приглашаю вас передать привет, признаться в любви или поздравить ваших родных, близких с каким-либо праздником или хорошим событием. 775-1060-011. Номер WhatsApp уже работает. Пишите из любой точки нашей страны. Ну, а я, Александр Шмыгалев, составлю вам компанию в студии любимой радиостанции по традиции до 18.00. Уже через пару-тройку минут буду озвучивать ваши первые приветствия.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Погнали, друзья мои, ваши первые приветствия. Добрый день, Радионест. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, как твои дела? У нас все хорошо. Письмо и посылку отправила сегодня. Завтра уже получишь. Все тебе передают привет. Новостей нет. Люблю тебя очень и скучаю. Знаю, что ты мне нужен. Обнимаю тебя и крепко целую. Твоя девочка Аира. Здравствуйте, Радионест. Передайте, пожалуйста, Володе салам алейкум от Аяна. У нас все стабильно. Можешь не волноваться, лет. Это пролетает незаметно. Тебя жду, брат. Осталось немного совсем, и в скором времени увидимся. Обнял, приподнял или приподнял, поставил. Хорошо. Добрый день, лучшая Радионест. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу, самому любимому и лучшему в мире мужу Вячеславу Стрелковскому. От Иринки желаю тебе прекрасного настроения, легкой дороги и твоим сослуживцам безумно жду твоего звонка. Нежно целую, крепко обнимаю, очень тебя люблю. Спасибо, написали вы. Так, дальше поехали. Добрый день, радиостанция НС. Просим поздравить нашу сокурсницу, сногсшибательную Салтанат Бериковну с днем рождения. В этот прекрасный день желаем ей здоровья, счастья и благополучия.

0: наше солнышко. 15.07, друзья мои, делаем музыкальный перерыв, затем обязательно продолжим. Пишите.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: 60 011.
1: Теперь радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру. I'm the

0: чат.
1: Продолжаем передавать ваши приветы, друзья мои. 15 часов 13 минут, и вот что у нас уже прилетело на 775-1060-011. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать вам привет и хорошего настроения на весь день. Огромный привет передаю чайной фабрике ЛСС. Компани, Анне, Владу, Оксане, Сергею. Хочу сказать, что вы огромные молодцы, ребята. Все знают о своей работе, что нужно делать. Спасибо за понимание в работе и хорошего дня вам. С уважением, ваш бригадир смены Наталья подписалась под этим сообщением. Наталья, я думаю, что вот в таком коллективе, безусловно, работать еще приятнее, когда рядышком вот такие поддерживающие коллеги. Вам тоже пламенный привет и хорошего настроения. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела? Надеюсь, ты все получил, пока тишина. И дату еще не сказали. У нас все хорошо, сижу на работе, работаю, дети дома с мамой, уже готовлю в школу. Все купили, только тебя нам не хватает. Скучаю по тебе, береги себя, обнимаю, целую, жду, твоя Гуля. Под этим сообщением подписалась. Дальше погнали. Добрый день, самая лучшая радиостанция. Желаю классного августа. Слушаем вас непрерывно с момента появления в ОКТБ с далекого 2003 года. Спасибо большое. Продолжайте в том же духе, потому что мы всегда готовы радовать вас отличной музыкой, позитивным настроением, ну и, конечно же, всеми остальными плюшками. Так, передаем привет нашему папе Аяну от дочки Аяны и супруги Айсулу. Мы тебя очень сильно любим, мы ждем, соскучились, не переживай, все будет хорошо, мы рядышком, написали вы. Ну что, друзья мои, далее сейчас прозвучит наш номер WhatsApp, записывайте и пишите свое сообщение. Прочту.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Чарт.
1: Так, ну а мы продолжаем, друзья мои, программу в лайв-чат в 15 часов 24 минуты. Передаем ваши приветы. Так, здравствуйте, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Мы по тебе очень соскучились и безумно любим. Крепко обнимаем, целуем и ждем дома. Береги, с любовью, жена и дочь Златана. Так, привет. С семьей едем в Щучинска в Астану. Слушаем Радио НС. Всем хорошего дня, Серик. И вам не только хорошего дня, еще и отличной поездки, тем более в такой замечательной компании. Пусть все будет действительно замечательно. Так, дальше идем. Радио НС. Добрый день, ребята. Кустанай сыну Владимиру. Наш большой привет. За нас не переживай. У нас все нормально. Для родителей всегда главное наши дети. Вы наше будущее, гордость, ваше счастье. И на это и наше счастье. Сергей и Любовь написали вот такое вот приветствие прямо сейчас. Ну что ж, передали, конечно же, сделали это с большим удовольствием. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте с днем рождения мою дорогую подругу Карлу Гаш. Пожелайте ей счастья, успехов и здоровья. Она невероятная очаровашка. И пусть только с каждым днем становится все еще красивее и лучше. Я тебя очень люблю и поддержу во всем. Это сообщение от Салтанат. Пришло город Астана, наша столица. Присоединяемся, друзья, в 15:25. Еще раз напомню вам наш номер WhatsApp. Времени у нас с вами не так уж и много остается, поэтому давайте пишите ваши приветствия. Скоро буду читать.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Каша. Музыка по налогам и...
1: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
2: Ну и, собственно говоря, в 15 часов 36 минут мы с вами продолжаем программу Лайв-чат, передавать ваши приветы и пожелания. Кстати, времени у нас остается совсем немного, поэтому вы уж успеете написать свое из любой точки нашей страны. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать огромный привет Долинскому Василию. И привет не просто привет, но еще и с вопросом, когда долг вернешь. Подписи, к сожалению, под сообщением нет, так что идем дальше. Здравствуйте, любимое радио. Большой привет коллегам из ТШО в городе Атырау. Наслаждайтесь работой, отдыхайте. И отдыхающие отпуском. С уважением, Зарина. Зарина, если отпуск, это вообще, конечно же, потрясающе. Так, дальше погнали. Хочу передать тебе привет папе Толику. Папочка, у меня все хорошо. Я по тебе скучаю сильно. Береги себя, пожалуйста. Твоя Ева из Челябинска написала это сообщение. 15:36. Сейчас мы прервемся с вами на некоторое время, друзья. А затем, конечно же, буду передавать ваши приветы. И это, кстати, будет уже финал программы Лайв-чат. Поэтому, если хотите отправить свое, то поторопитесь из любой точки нашей страны. Я принимаю все абсолютно за даром. Поэтому передавайте приветы, признавайтесь в любви. Ну и делитесь хорошими эмоциями. Номер WhatsApp ловите прямо сейчас.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем программу Live Chat, но если уже быть совершенно точным, мы как раз-таки ее уже и заканчиваем, и ваши последние на сегодня приветы прозвучат в программе именно в эти минуты. Здравствуйте, радиостанция НС, салам, радио НС, хочу передать привет своим друзьям, которые сейчас на работе слушают радиостанцию НС, мы с большим удовольствием это делаем. Конечно же, самый огромный привет нашему другу Бигжану. Пусть все у тебя сегодня получится. Знаем, что планы у тебя грандиозные. Ну и это очень потрясающе. Так, дальше пошли. Здравствуйте. Хочу передать Сагату, чтобы кымызам много не пил. Передает Джанбалат. Ну и попросили вы песню. Если успею найти этот трек, то обязательно послушаем. Так, дальше идем. Здравствуйте, радиостанция НС. Добрый день, лучшее радио. Передайте, пожалуйста, привет моему лучшему в мире мужу Вячеславу Стрелковскому. Желаю тебе прекрасного настроения, легкой дороги тебе и твоим сослуживцам. Безумно жду твоего звонка. Нежно целую, крепко обнимаю. Очень тебя люблю. С любовью, твоя куколка. Спасибо, написали вы. Ну и, друзья мои, это все сообщения, на которые нам сейчас хватает времени. Я, Александр Шмыгалев, с вами не прощаюсь. Встречаемся с вами в новом музыкальном. Не переключайтесь.
1: Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых.

знаете, друзья, мы 16 часов 3 минуты с абсолютной уверенностью могу сказать, что здесь в эфире любимой радиостанции топлю для вас я. Но исключительно в хорошем смысле этого слова. Зовут меня Александр Шмыгалев. Компанию вам буду составлять в эту среду за отличной музыкой до 18.00 в этой студии. Буду делать это с огромным удовольствием. Ну что, благополучно мы с вами добрались до самой серединки недели. Еще пару часиков поработаем. Ну и все это время будем наслаждаться классными хитами здесь в эфире радио. Всем привет!

0: Ну, пусть в вашем случае в 16 часов 16 минут для вас будет действительно все легко. Для тех, с кем вы находитесь рядышком, для тех, для кого вы готовы делать очень многое. Ну, а я хочу рассказать вам в эти минуты о дорожной ситуации по данным сервиса Яндекс.Карт. В Алматы наблюдаем 4 балла, местами имеются затруднения. Вот сейчас, где придется постоять, друзья. Итак, внимание, если вы двигаетесь по проспекту Рускулова на запад от улицы Бакейханова до улицы Бакеева, здесь оставите сейчас 30 минут вашего времени. На проспекте Абая в западном направлении от Жарокова до проспекта Алтынсарина чуть более 20 потребуется. На проспекте Сакена Сейфуллина в южном направлении от Тулеби до Сатпаева также более 20 минут. Что касательно столицы города Астана, то здесь также 4 балла. Есть участки дорог, да, где придется сейчас постоять. Шоссе Алаш от трассы А1 до улицы Шоканова-Лиханова 37 минут, готовьте. На улице Александра Пушкина от 69-й улицы до 93-й 25. На проспекте Багинбай-Батыра от проспекта Женис до улицы Шоканова-Лиханова еще полчаса. В общем, терпения вам, уважаемые водители, и доброго пути, конечно же.
1: Мимо пробок.

0: всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Ну а что, друзья мои, давайте я тоже 16 часов 31 минуту. Мы с вами газу, что называется, поддадим в наши с вами родийные отношения в самый, между прочим, продуктивный день недели. Да, исследования показывают, что среда может быть одним из самых продуктивных дней недели, так как люди уже вошли в рабочий ритм, да и, собственно, настроились практически уже на выходные. Тут что у нас, четверг-пятница, да и отдыхать будем. Давайте о погоде еще расскажу вам на день завтрашний, 13 августа. Четверг в Алматы плюс 35. Синоптики обещают хороший теплый день. Возможно, правда, небольшие осадки. Ну, что и хорошо. В столице плюс 27, малооблачно и без осадков.

давайте в 16:48 поговорим про любовь к чему-то интересному и завораживающему. Сегодня 12 августа совпадут сразу три астрономических явления, что не может не привлекать нашего с вами внимания. Это действительно захватывает дух. В течение примерно суток произойдет полное солнечное затмение, случится максимум метеорного потока Персеиды и утреннее расположение сразу нескольких планет, которые в быту называют парадом планет. Но вот правда, жители Казахстана, увы и ах, не смогут увидеть полную фазу солнечного затмения. Зато падающих комет этой ночью будет более чем предостаточно. По крайней мере, так обещают ученые. Ну что, теперь можно и про любовь человеческую поговорить. Берите свою вторую половинку, найдите местечко без городских огней и наслаждайтесь красотой.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Вот это очень теплая энергия, уверен, что есть внутри каждого из нас. Даже если иногда мы этого с вами просто не замечаем. В начале еще одного музыкального Иракли с треком под названием «Солнце внутри». Ну а я, Александр Шмигалев, сегодня, 12 августа, спешу поздравить всю молодежь с праздником, с Международным днем молодежи. Ну и, кстати, по недавно измененным данным, молодежью считаются все те, кому еще не исполнилось 39 лет. А это, пожалуй, львиная доля наших радиослушателей. Пламенный привет и поздравления с наступлением вечера среды. Работать нам с вами часик остается. Будем делать это под отличную музыку от Радио НС. В общем, делайте ваши приемники погромче. Уже прямо сейчас. Да-да, начнем заряжаться позитивной энергетикой.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

придерживаться этого плана, наверное, самое правильное, что может быть. Ведь нас, людей, от всех остальных действительно отличают эмоции. Вы знали, например, что ученые считают, что человек – единственный биологический вид, для которого плач является эмоциональной реакцией, а животные льют слезы только при раздражении глаз. А значит, на самом деле у нас с вами есть так много возможностей радовать друг друга и делиться позитивным настроением. Прямо сейчас в нашем эфире Владимир Пресняков, у тебя есть я, ну а продолжать слушать отличную музыку мы будем уже прямо сейчас. Прямо по курсу у нас Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита».

его смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

0: солнце.
1: Ее сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

0: Готов поделиться с вами актуальной информацией с дорог страны на 17:40. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем 7 баллов и серьезные пробки. Постоять придется на восточной объездной автомобильной дороге проспекте Эль-Фараби на юг от остановки Зеленая до улицы Шашкина. Здесь приготовьте 45 минут. Кульжинский тракт на север от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминская почти 60 минут потребуется. На проспекте Рыскулова в западном направлении от улицы Бакиханова до улицы Немировича Данченко также стоим. 45 минут сейчас здесь. На Розыбакиева в южном направлении от Дуйсенова до Тимирязева около получаса. В Астане 5 баллов, движение плотное, и также есть участки дорог, где потеряете прилично времени. Шоссе Алаш от трассы А1 до улицы Шоканова-Лиханова здесь приготовьте 45 минут. На улице Александра Пушкина от 69-й улицы до 93-й 25. На проспекте Багинбай-Батыр от улицы Бейбит-Шелик до улицы Шоканова-Лиханова потребуется 25 минут. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо.

Вот так, друзья мои, быстрая и незаметно рабочая среда подошла к своему логическому завершению. Ну а дальше будет еще больше классной музыки, поскольку любимое радио намерено вас сопровождать и в дороге. Чтобы настроение было потрясающим, делайте ваши радиоприемники погромче. Ну а я, Александр Шмыгалев, передаю музыкальные бразды правления уже своим коллегам. Мы с вами встречаемся завтра в 15:00 в программе «Лайфчат». Буду с радостью передавать ваши теплые... Вечер этой среды. Пока, услышимся.

0: жаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но...

0: Жирнова.
1: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. Вежливость – это не только послать, но и проводить. Жернова.
1: Для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, граждане Республики Казахстан могут найти свой участок следующими способами. Платформа gov.kz. Через сервис «Поиск участка для голосования» по ИИН на платформе gov.kz, едином портале информационных ресурсов государственных органов, введя ИИН, можно круглосуточно оперативно узнать номер, наименование и адрес своего избирательного участка. Колл-центр. Информацию об избирательном участке можно уточнить, обратившись в колл-центр акимата соответствующего населенного пункта по месту жительства. Номера телефонов колл-центров размещены на официальных интернет-ресурсах местных акиматов. Именное приглашение. До дня выборов каждому избирателю будет вручено именное приглашение с QR-кодом, в котором указана полная информация о номере участка и его местонахождении. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама.

0: Жақсы көңілге көбіленген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться.